0: сердце внутри белым птенцом, сила твоя в нем.
1: Чара! Чара, neredesin? Çara!
2: Çara!
1: Çara, neredesin? Çara,